0: фашисты! Вылазь давай!
1: Лежать, бросать оружие! Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, братья!
2: Лежать!
1: Выем на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!
3: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.